0: você sintoniza 87,5 Estúdio A FM FM
1: Estúdio A FM.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.